0: Идет восставшая колонна по СБшных кабинетах. Взрываются окна. Суки, суд за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе.
1: А также на рассвете не стану возражать за нашу свободу. Хлыстом

цензурщ наведения! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения в имени...